98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация Кроп.ком.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры. Перед тим, як Лукашенко зустрівся з Гремом, він стелефонувався з Владимиром Путіним. Хто кому телефонував, невідомо. Кажуть, що обмірковували супрацовництво у обороні і економіці.
1: Ну і нейкі таємнічі мероприємства у гэтых галінах, які ще, мовляв, наперед.
0: І не зрозуміло. Яны ж тільки бачилися менш за тиждень тому на параді у Москві. Неужо нельга було там поговорити?
1: Ну так, у Москве были и перамовы, и вечеры после перамовов, але вось нечего не договорили, довелося терминово стелефоноваться.
0: И гэта отбылося напередодні сустрэчы Лукашэнкі с американской делегацией.
1: Навошта была гэтая телефонная размова и про что у ёй насамрэч говорили? Редактор платформы «Беларусь Tomorrow» Павел Свердлоу обмерковывая гэта с блогером Александром Кныровичем. Давайте послухаем.
2: У меня есть отказ.
3: У меня есть такие отказы, как вы думаете, что обмерковывали зусім не супрацовництво в галине экономики и обороны. Але теперь
2: глядите,
3: послухаем вас.
2: Учора вышел материал Белорусского расследовательского центра, где просто полічено, кольки белорусских громадян удельничают у супрацы у войсково-промысловой часы, кольки продажу этой военной продукции было у минулом годе. И там по полицам расклады лишь вельми-вельми цікаво, можете поглядеть, коли вам это цікаво самым. 40 тысяч человек у Беларуси наупрост удельничают у вось в этом вытворчасці вось этой оборонной промысловости для России. Этот материал вышел вчера, и вот они, напевно, поглядели оба, вырешили обмерковать, на кольки личбы, а махчима личбы не бьют.
3: Видите, тут... Вот это было прикольно, да, Белорусский расследовательский центр подлечил их, что нехто из их телефоновающим и кажет, а где гроши? Тут вот написано, что вот
2: миллиард
3: столько.
2: Миллиард 200, да. А тут миллиард 100, 100 миллионов.
3: Прошло. Поделись 100 миллионов.
2: Но, было... но коли казать серьезно, то, конечно, по-перше, мы чекаем них вызволения наступных оплядвязням, а это означает визита неких американцев у Минск. А гэта азначае, да гэтага заўсёды Крэмль ставіцца вельмі, вельмі так напружана, так да гэтых кантактаў. І таму, напэўна, у гэтай частцы ёсць аб чым ім паразмаўляць. Гэта першае, другое дадам, ведаеце, Павел, як бывае ў такіх буйных делегацыях. Яны прыїжджаюць, яны намацоўваюць нейкі там новые лишбы, те новые контакты, новые умовы, и потом кажут, слушайте, нам треба поехать домой поразмовлять с урадом, я вам перетелефоную простыдень. И вот это он перезвонил ему простыдень, махчима нечто такое не обмерковывать. Я не бачу ничего такого, ведаете, что могло бы еще выстрелить. Потому что Россия трапила у тяжкое становище, года три тому, когда высветлилось, что война с Украиной, и она надолго, что российская промысловая военная не поспевая, что вот это узброение, но расходуется худшее, чем яны его робить новое. И мы бачим, как зараз, например, мы бачим, как колькость атак дронов украинских, это украинские дроны, и она перевысила, первый раз за войну, и она перевысила колькость российских атак. Россияцы не поспевают. Але белорусы всем, чем могли им допомогчи, за эти 3 года уже допомогли. Нема ніякага, ведаць такога. У нас стаіць тут недзе ў кустах, стаяў там пад Смілавічамі завод, такі на кансервацыі, і трэба ўкласці там 10 мільёнаў, пачне працаваць. Не, мы ўсё, што маглі зрабіць, ўжо зрабілі. Болі мы не можам зрабіць. Таму я бы не чакаў нікіх прарывных, нікіх такіх ідэй ад гэтых размоў. Таму, як не дзіўна, магчыма, яны сапраўды пасмотрелі матэріал БРЦ.
3: Я думаю, что худшее это связано с американцами. Глядите, с трьма маланочками, да, пул и знов расписывается у тым, что Лукашенко там и Беларусь, это абсолютно не самостоятельно в плане внешней политики краина. Коли вот приезжают американцы, поступая звонок с Москвы, и чомусь гэта з некай з гордасцю падаецца, да? Глядзіце, як бы нам расказалі, што рабіць з амерыканцамі. Вот сверху, да? Вось, чамусьці гэта падаецца з некай гордасцю, хаця ну зразумела, што, ну вот, вот як бы адбываецца менавіта гэта. І мы сапраўды чакаем Джона Кола. Ён казаў, што ён прыедзе ў нейкі бліжэйшы час у звязку з гэта заява была падчас вызвалення, там абмен, дарэчы, это быў абмен, а не вызвалення, там беларускія палітвязні ў абмен на тыя, хто ізноў жа цікавіць Расію, дарэчы. І быў затрыманы ў Еўрасаюзе, што яшчэ раз, да, вот яшчэ адзін такі цаглінка. Вось, Коул прыедзе, але не зразумела куды, але вот прям сёння раніцай іншы абсалютна чалавек. Ну, мне здаецца, што гэтая фраза пра тое, што абмяркоўвалі эканамічную і абарончую сферу, яна чыста для прыгажосці тут, да? Вось, ці адзін патэлефанаваў, як бы гэта ўсё ж такі не выглядала знізу ўверх, і пра што мне размаўляць з гэтым амерыканцамі?
2: Пра што можна...
3: Так, чалавек жа пазіцыянуе сябе як нейкі канал передачи информации помеж Вашингтоном и Москвой. Да, ці на вопрос с Кремля позвонили и сказали, так, треба то, то, то и то. Калі ласка, вот про это поразмовляй там и так далее. Вось, мне, конечно, от этого изну сумно. Ну вот, как бы, куды не плюнь, паўсюль нейкая засада, да, і вот з узроўнем жыцця неяк не атрымліваецца, да, і з самастойнасцю ў палітыцы неяк не атрымліваецца.
2: Вы б жадалі бачыць Лукашэнка ў Гаазі, таму што ён злачынца. Ну, жадалі бы? Жадалі.
3: Ну, в принципе, да. Адказнасць нейкую, я але, думаю, мусіць.
2: Але перад тым, як мы яго перемясцім туды ў Гаазу, вы б жадалі, каб ён стаў незалежным прэзідэнтам?
3: Я хотел бы, как Беларусь была незалежной краиной.
2: Но это означает, что наш диктатор, пробачьте, не президент, диктатор, повинен быть больше незалежным от Кремля. То бок, по-перше, ему жадаете больше незалежности, а уже потом поехать в Гаагу. Ну, не на дворот. Ну, так отремливается.
3: Ну... Так. Вы до чего это пытаетесь, Александр? Вы видите, что это немагчимо, да? Выконание ободвух этих пунктов немагчимо одночасово, да?
2: Як регулярно бываю в наших стримах, поважаных глядачей, я себе зловил над тем, что мы, як быццам, жадаючи побачить Лукашенко все ж таки за кратами, одночасово в неких питаннях ему кажем, слухай, а мы тут на одном боку. И вот в питаннях незалежности мы сапраўды на одном боку. Мы все и белорусские чиновники, и как бы белорусские политики за межой, и белорусские журналисты. И не навод я упомню, что белорусские журналисты на НТ. И навод сам Азаронок.
3: Сам Лукашенко.
2: И навод сам Лукашенко.
3: Или ему поступает звонок.
2: Мы все ожидаем, как вот эти звонки и пролеты на парад разом с султаном Малайзии, так? И с президентом Лаоса, где, ну, коммунизм, там жабратство, так? Каб их был менее, каб он был незалежный диктатор. Вот так отрывается.
3: Незалежного диктатора можно уже
2: и... А уже, если он будет незалежный, тогда уже и туды.
0: Гэта былі Павел Свердлоў і Александр Кнырович. Яны абмяркоўвалі, чаму Пуціну і Лукашэнку так тэрмінова трэба было перагаварыць па тэлефоне напярэдадні візіту ў Мінск дэлегацыі з Вашынгтона.
1: Далей у праграме «Еўразум».
0: Марына Золатава тлумачыць, чаму трэба любымі спосабамі ратаваць людзей з турмаў.
4: Ой, я магу нават зараз заплакаць праз такія ўспаміны вось.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

что смерть не для кохания, не для матери твоих детей, а уж не для детей, для твоего бессмертия.

0: Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». Комментар.
1: При микрофоне Ева Бардзеловская. И тут я вам пропоную просачить, как Польша включается у промоцию правов человека у Беларуси. И так само, как Польша критикует Беларусь. Заробим мы это на прикладе выступления у Польши на интерактивных диалогах с группой незалежных экспертов ААН по ситуации с правами человека у Беларуси. Пачнем з 57-й сесіі Савета па правах чалавека ААН. Яна прайшла ў верасні 2024 года. І вось што тады Польша сказала пра Беларусь. Промовляет перекладчик.
2: Обратили внимание на недавнее освобождение белорусским властям некоторых политзаключенных. Однако положение с правами человека в Беларуси не свидетельствует об улучшении. Многие обеспокоенности, выраженные здесь, по-прежнему остаются в силе. Белорусские власти продолжают подавлять инакомыслие, репрессировать политических оппонентов организации гражданского общества, независимые СМИ, продолжают преследовать меньшинств, в числе польское. Правозащитники стали мишенью. Мирные демонстрации жестоко подавляются. Изменения в законодательстве расширили применение смертной казни, привели к ужесточению наказаний за неповиновение властям. Заключенные сталкиваются с пытками, жестоким унижающим достоинством обращением, даже смертью из-за неадекватной медицинской помощи. Вновь осуждаем участие Белоруссии в военной агрессии России против Украины и циничное использование мигрантов в качестве политического инструмента. Признаем необычайное мужество и стойкость более 1300 белорусских политзаключенных, которые заплатили высокую цену за осуществление своих законных прав. Мы чтим их мужество, призываем к их безусловному освобождению. Спасибо.
1: Праз год у верасні 2025 года у межах 60-й сесіі Савета па правах чалавека ААН Польша на інтэрактыўным дыялогі з групай незалежных экспертаў па Беларусі сказала пра Беларусь наступнае.
3: Жестокія рэпрэсіі беларускага рэжыма в преддверии фиктивных президентских выборов 2020 года продолжаются по сей день. Контртеррористическое и противоэкстремистское законодательство используется для преследования политических оппонентов, гражданского общества и СМИ. И юристы также стали мишенью. Адвокаты, борющиеся с нарушением прав человека, преследуются. Судебная система Беларуси – инструмент репрессий. Суды выносят политически мотивированные приговоры в нарушении гарантий на справедливое разбирательство. Отмечаем, что недавно были освобождены 52 заключенных в рамках сделки, заключенные при посредничестве США. Также было помилование 25 человек. Задержанные рассказывают о пытках, которым они подвергались. Это вызывает огромную тревогу. Призываем Беларусь освободить всех, кто содержится в условиях произвольного сдержания. Необходимо положить конец распространенной культуре безнаказанности виновных в нарушениях прав человека в Беларуси. Мы призываем Беларусь, наконец, прекратить свое участие в агрессивной войне России против Украины и прекратить все гибридные нападения на своих соседей, включая мою собственную страну Польшу.
1: Еще про год на 61-й сессии Совета ООН по правам человека Польша про Беларусь сказала вот что.
4: Положение с правами человека в Беларуси остается сложным. Некоторые политические заключенные были освобождены, но большинство остается в тюрьме. И большинство освобожденных были вынуждены покинуть страну, а те, кто остался, остаются под наблюдением. Это значит, что их наказание продолжается даже после освобождения. Беларусь остается одной из стран с наибольшим количеством политических заключенных на душу населения, многие из которых содержатся в ужасных условиях. Мы вновь призываем к немедленному и безусловному освобождению всех политических заключенных, включая представителей польского меньшинства, таких как господин Андрей Почабута, лауреат премии Сахарова Европейского парламента. Польша решительно осуждает кампанию транснациональных репрессий. С помощью угроз конфискации имущества или политически мотивированных преследований власти стремятся заглушить инакомыслие даже за пределами Беларуси. Отказ диссидентам в доступе к консульским услугам за рубежом – еще одна форма репрессий. Мы выражаем солидарность с народом Беларуси и продолжим поддерживать их стремление к демократической стране.
1: А теперь давайте проанализуем выступление Польши на всех интерактивных диалогах с 2024 года. Там можно убачить, что Польша последовательная у осуждении порушения прав человека, которые здійсняються белорусскими уладами. А так само она последовательная у оценке региональной роли белорусских уладов. Наприклад, на протягу всіх інтерактивних діалогів з групою незалежних експертів Польща звертала увагу і осуджала удел Білорусі у агресивній війні Росії супроти України. Окрім того, Польща відсочує і використовує актуальну інформацію про ситуацію з політв'язнями і їх помілуванням при посередництві американського боку. Коли ті почалися, так у межах 60-ї сесії 2025 год, Польща згадує про помілування 52 чоловік, а на 61-й сесії 2026 год про визволення некоторых політичних зняволених. Окрім того, Польща активно адлюстровує нове уведення у переследі політичних опонентів білоруськими уладами. Наприклад, на 61-й сесії у межах свого виступлення вона згадує про адмову дисидентам у доступі до консульських послуг за межою, а так само про транснаціональні репресії, які почалися у дочиненні до працівників режиму. Так само Польща послідовно виказує солідарність з народом Білорусі, як це я сказала на 61-й сесії, і так само шанує їх мужність, що прогучало на 57-й сесії. Так само Польща послідовно закликає білоруські влади до безумовного визволення політичних зняволених. Однак менавіта на 61-й сесії 2026 год яна робить додаток, уключно з представниками польської меншості, такими як Анджей Пачобут, який, до речі, був не так давно визволений. А на этом я, Ева Бардзеловская, с вами развитываюся. Сустренимся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радио рацыя. All human rights
5: for all. Высокий вопрос жмогу стейсис весьемс.
6: Права человека для всех.
7: Все права людины для всех.
8: Усе правы человека для всех.
9: Весна. Правооборонная передача на беларускім радио рацыя.

0: У Варшаве адбудзецца другі фестываль Love Rave. Першая падзея прайшла сёлета ў фінальны дзень зімы 28 лютага. Цяпер арганізатары вырашылі адсвяткаваць пачатак летняга сезону. Больш пра канцэпцыю імпрэзы нашай журналістцы Марыне Савіцкай распавёў суарганізатар і выступоўца івенту Чэслав.
1: Концепция этой вечеринки, как всегда, хорошо провести время, оторваться на танцполе и помнить об этой вечеринке еще долго. Но помимо этого, конечно же, мы приготовили еще несколько концепций. Первая концепция такая, что мы ставим акцент на музыке даб, драм и бейс, так как наша саунд-система очень хорошо под это заточена. Ну и помимо этого, я очень люблю тоже эти стили. Я бы очень хотел услышать, как они прозвучат на нашей классной саунд-системе. Второе, концепт ставим, конечно же, на том, что закрываем клубный сезон, открываем летний сезон. Как вы все понимаете, летний сезон, фестивали, хорошее настроение, пленэры. Так что сделаем такой хороший старт, внесем летнего настрою и на этой нотке хорошо проведем лето.
2: Расповеди, калі ласка, про артистов, которые будут обеспечивать этот самый добрый настрой.
1: Владман, всем вам известный по даб-вечеринкам, сыграет винил-сет в стилях даб, степпер, диджитал. Дальше Чэслав, тоже могли видеть, слышать, сыграет в полном фестивальном составе. С Леней, с Пашей, с Леной, может быть, будут приглашенные гости. Появляются у нас новые инструменты, такие как беринбау, новые синтезаторы. Каждую минутку, секунду ищем новенькие звуки, чтобы вас удивить. Предполагаю, что будет очень интересное выступление. Чэслав. Двигаемся дальше. Квазар. Ключевая фигура польской электронной музыки. Так сказать, ветеран этого движения. Позиционирует себя с разных сторон, но я хорошо его знаю со стороны драм-н-бейса, джанглов и так дальше. Помимо этого, он основатель лейбла Bazarek Studio. Реализует свои проекты, сотрудничает с другими артистами. Одарованный со всех сторон человек, артист. Двигаемся дальше. Курьяно. Я бы так сказал, что он человек-фестиваль. То есть даже если нету фестиваля рядом, он его делает сам. Он тоже сыграет сет в стилях драм-н-бейс, джангли. Двигаемся дальше. Макс – это директор саунд-системы, которая будет играть 23 мая. Вы должны услышать и все поймете. Молодой музыкант, классический контрабасист, а в свободное время – техно-диджей. Будет секретом, в каких стилях он сыграет, но скажу вам точно, что не будет это скучно. Так что приходите, все сами услышите.
2: До речи, вы такую импрезу крышку ранее уже робили. Первый фест отбылся. Что запомнилось именно из его? Что было яркого?
1: Скажу вам откровенно честно. Первый момент – это улыбки и лица людей, которые довольны и растворяются в танце. Это самое важное. Основная задача, для чего мы это делаем. Оторваться. Во-вторых, очень мне запомнился такой момент, что я отошел за 200 метров от клуба и слышал детально бас. Я тоже очень люблю такие моменты, слушать рейв за 200 метров от него. И мне понравилось, и в этот раз будет, по крайней мере, точно так же. Все мои ожидания, не то что они у меня были какие-то супер, но я в восторге. Все произошло наилучшим образом. Sound System сыграл очень хорошо. Участники показали уровень. Люди пришли с хорошей энергией, открытые. В общем, по каждому пункту все было на своем месте. Давайте посмотрим в этот раз, как получится. Не будем загадывать. Но у меня есть такое подозрение, что будет еще круче, чем на первой эдиции. Так что приходите и потанцуем вместе.
0: Плануется, что фестиваль Lawn Rave станет традиционным и будет ладиться несколько разов на год.

0: Мы разом.
1: День ОФ. Программа Юлії Сівець про варіанти лінотного відпочинку для самих активних людей.
2: Добрий день, поважаний слухачу. В ефірі програма «День ОФ». І з вами Юлія Сівець. Сьогодні виходний. І ми традиційно розмовляємо про фільми чи про книги. І цю програму я буду вести з журналістом Миколою Бінько. Добрий день.
3: Вітаю.
1: День ОФ.
2: В этой программе, какую будем раить книгу, про что будем размовлять?
3: Я пораю автора, а не книгу, этим разом для всех тех, кто цікавится историей 20-го столетия не только Беларуси, Польши, але и планеты, и для тех, кто выучает польскую мову, потому что автор мает вельми добрый стиль для белорусов, напевно, это вельми добрый аргумент, Ришард Капустинский.
2: Некольки слов скажу так, что он родился у Пинску. Ришард Капустинский, польский репортер, журналист, письменник, и автор таких ведомых творов, как «Империя» и «Шахиншах». Между иншим, «Империя», перекладенная на белорусскую мову, и «Шахиншах» так само урывки, перекладенные на белорусскую мову, и выходили у часописи «Диаслов». Чему варто звернуть увагу, чем вогуле закранул тебе Капустинский?
3: В 2008 году была махчимость учиться при Варшавском университете на одной программе, и я выучаю замежную мову, звычайно, читаючи літературу. То есть мне так простей, это моя методика вывучения мовы. И когда я учился при Варшавском университете, то я шмат книг читал, набывал на польской мове. И Капустинский был одним из первых польскомовных авторов, кого я читал без словника, скажем так. То есть это мне допомогло одразу на некий уровень выше узнать свои веды по польской мове. Я скажу так, что мне, как журналисту, сподобалась его творчество, его бачення свету, его стиль. В вынику чего я прочитал несколько книг Капустинского на той момент еще году 20 тому назад, амаль.
2: На конт стиля досить познавальною. Автор, можно сказать, гуляется со словом. Теперь это редко сустрэнешь. Ведомость до него пришла после его репортажа. Это есть правда про новую гуту, который вышел, между иншим, в 55-м годе. Ну, не могчу уявить, что в Советском Союзе подобные творы могли бы выйти, потому что в Советском Союзе такие творы выходили уже в конце 80-х, подчас перебудовы у часописи «Огонек».
3: Спробую узгадать, кто с советских авторов мог себе дозволить подобное смелое выказывание, так, относно социальных никаких проблем у той часы. На розум приходит, напомню, только Илья Оренбург, знакомитый письменник, але он ускосное дышнение мая до Беларуси, но я бы сказал, что вовле практически не мая. В самой Белорусской социалистической республике советской немогчимо увидеть, как авторы про социальные, экономичные, политичные проблемы так смело писали, навод после смерти Сталина, навод при Хрущеве. Это было просто немогчимо. Я вот ни одного автора не веду, який так писал, потому что так писать дозволили только у конце 80-х годов.
2: У него много книг, репортажов, это такие нон-фикшн. Тогда, напомню, это просто был репортаж, не называли это нон-фикшеном. И автор поездил, правда, по многих краинах. Тем лику, и у него есть книга, просвеченная постсоветским краинам, книга «Империя». На кольки эту книгу варто брать в руки?
3: Мне подается, варто ее брать в руки, потому что это погляд Капустинского на процессы, которые отбывались у конце 80-х, початку 90-х годов, а кроме того, он еще по-майстерску вписывая дитячие успомины, червоной ниткой проходит прозвитый твор свои про Пинск 39-го года и 40-го. Тому обовязково читать. Разом с тем, мне, как белорусу, конечно, часом, может быть, не емко, часом я не совсем разумею поверховное башение некоторых процессов, потому что белорусское громадство больше складанное, и оно и тогда было больше складанное, чем у книгах Капустинских. Это, напевно, основная претензия. То есть он больше чувал житё польского громадства, и это натурально, потому что он был представником все же таки этого народу. То, что тлело внутри Беларуси, боли белорусского народа он не смог передать до конца, на мою думку. Але в целом, это вельми цікавый погляд на подеи перебудовы, на советскую спадщину, на антигуманность и керовников, на экологичные проблемы. Ну и в целом, коли его почитаешь, разумеешь, что империя была осуджена. И разумеешь, чему мы зараз назираем эту кровавую агонию России.
2: А какую книгу Капустинского ты любишь?
3: Ну вот как раз таки вельми сильно критикуется книжка «Шахиншах» про подеи иранской революции, бой Капустинский подле доследчиков допустил разные помылки в плане интерпретации подеи, хронологичные хибы присутничают, але мне подается, что это вельми классная книжка все ж таки. Она в доступной форме тлумашить причины, передумовы усталявання гэтага крыважэрнага рэжыма ісламістаў цяперашніх, якія дагэтуль даюць пра сябе ведаць усяму свету. Таму, хто хоча дазнацца пра вытокі цяперашняга рэжыма ў Іране, рэжыма Аятол, то кай ласка, чытайце Капусцінскага.
1: Дзень оф.
2: Гэта была праграма «Дзень оф». З вамі была Юлія Сівец. Сустрэнемся на наступным тыдні.
1: Дзень оф. Праграма Юлії Сівець пра варыянты лянотнага адпачынку для самых актыўных людзей.

0: Радио Рация. Сямятичи.
1: Кобрень.
0: Высокая.
1: Янов Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: Что почуем у ближайших новинах на Радио Рация? Успышка лихоманки Эбола у Африцы. Заводшна судять политолога Балкунца. А у Беларуси зарабили необовязковый техогляд купленного автомобилю. Больше скажа Валя Лаевская уже про 4 минуты.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10-я у Беларуси, 9-я у Польши.
3: У Африки успышка лихоманки Эболя. Померли больше за 60 человек. Заочно судят политолога Балкунца. Ему погрожает до 12 годов. У Беларуси зарабили необовязковый техогляд купленного автомобиля.
2: С новинами Валаваевская.
3: На усходе Демократичной Республики Конго успышка лихоманки Эбола, поведомляя BBC со спасылкой на Африканский центр по контролю и профилактике захворваний. Зарегистрировано около 246 выпадков заражения и 65 смертей. Переважно у золотоздобывчих городах Мангвалу и Рвампара и усходней провинции Туры. У пятницу 15 травня про смерть от вируса Эболя мужчины, який ранее прибыл с Конго, поведомляли улады Уганды. Африканский центр по контролю и профилактике захворваний попереджвает, что вирус может распаўсюджвацца далее праз шчыльную забудову у городах и перемещение насельніцтва, у тым ліку и іншыя краіны. Цяперашняя успышка у Конго 17-я за апошнія 50 гадоў. У Менском городском суде начался заочный процесс над политологом Дмитрием Балкунцом. Супрать Балкунца у Беларуси ранее распачали спецвытворчасть и обвинователи поводле 8 артикулов Криминального кодексу. Про суд на передатне процессу политолог выказался у своем телеграм-канале.
4: Калі ён робіць такія завочныя працэсы, то гэта яго помства, гэта страх яго перад будучыняй за тое, што ён не можа пакараць людзей, якія маюць іншыя думкі. Таму я вырашыў, калі я не магу асабіста прысутнічаць на такім паседжанні, так публічна адказаць не толькі яму, але і сістэме, тым суддзям і следчым, якія гэта ўсё робяць. Таму што ім прыказ такі прыйшоў.
3: Балкунца вінаваціць паводле 8 артыкулаў Крымінальнага кодэксу, у тым ліку ў змове або іншых дзеяннях, учыненых з мэтай захопу дзяржаўнай улады. Максімальнае пакаранне паводле абвінавачанняў, якія выстаўленыя Балкунцу, 12 гадоў зняволення. Між тым, сам ён знаходзіцца на тэрыторыі Еўразвязу, куды з'ехаў у 2021 годзе пасля пражывання ў Маскве. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин написал постанову об державном техническом огляде и основных показниках у галине дорожного руху, поведомляя Правобай. Выключение необходимости прохождения державного технического огляду при смене уласника транспортного сродку у период деяния дозволу на допуск раскрыли у Совете министров одну из основных новаций. Акрамя того, транспортная инспекция Минтрансу отримает полномоцтвы на выдачу дозвола у диагностичным станциям. По воде дейных нормам это робить транстехника. Так сама инспекция будет отримывать звездки из державных информационных ресурсов. Ранее от керуцев потребовали иметь отповедные документы при себе. А у Варшаве в субботу 23 травня пройдет другой фест Love and Rave. Подчас подеи выступят 5 артистов, которые играют электронную музыку разных накерунков. Про концепцию ивенту рассказал соорганизатор подеи Чеслов.
5: Концепция этой вечеринки, как всегда, хорошо провести время, оторваться на танцполе и помнить об этой вечеринке еще долго. Но помимо этого, конечно же, мы приготовили еще несколько концепций. Первая концепция такая, что мы ставим акцент на музыке даб, драм и бейс, так как наша саунд-система очень хорошо под это заточена. Ну и помимо этого, я очень люблю тоже эти стили. Я бы очень хотел услышать, как они прозвучат на нашей классной саунд-системе. Второе, концепт ставим, конечно же, на том, что закрываем клубный сезон, открываем летний сезон.
3: Ивент отбудется на пляцовце «Базарт», а подробности под

Сегодня и завтра Международный фестиваль дударов, лирников и народных спевов завитает в вёски Радзивиллов, Кадемельник, а на такие встречи, между иншим, завитали адмысловцы из Польши, Беларуси, Болгарии, Хорватии, Латвии, Словакии, Венгрии и нават Португалии. А в студии водах учора был Юра Дзяшук.

0: Раніца з рацією у суботу, 16 травня. Сьогодні гадавіна гібелі Мирослава Лазовського, білоруського патріота, бояра полка Каліновського, літовець Римас Армайчіс, позивний дід, став інструктором полка Кастуся Каліновського у перші місяці війни супроти Росії. Він вспоминає Мирослава Лазовського як чоловіка, здольного триматися до опошнього і не покидати своїх уб'єдзі. Про гэта Римас Армайчіс розповів у інтерв'ю Анжеліке Ляльковській.
1: Розповідіть, яким ви запомнили Мирослава Лазовського?
2: З ним я познакомился еще будучи в Киеве, он приезжал, он больше времени был уже на боевых, я только приехал. Ну так, привет-привет, больше начали что-то общаться, когда он приезжал, люди проходят учебку, и это называется как покупатели, да, приезжают, берут людей, которые уже идут, их подразделения идут на фронт, вот там уже мы больше общались, основное общение было, это Вольнянск, это было Гуляйполе, там мы больше всего работали, там был в то время самый большой Армагеддон, по нам била артиллерия очень сильно, там надо было подготовить плацдармы к штурму. И там уже было такое более тесное общение. Он, когда выходили мы работать в серую зону, то есть подготавливать плацдармы, подходы проверять к позициям, мы работали, он часто предоставлял своих ребят как прикрытие для саперов. То есть мы ходили с его людьми, мы ходили с Жоржа людьми, там всякое было. И вот там мы уже начали более тесно общаться, делиться информацией. Конечно, мы все жили по разным точкам, но уже общение было намного тесное, ближе, как говорят. И вот с этого мы начали как-то более дружить, более общаться, начали с планировки операций разных. Я никогда не был старшей группы, я всегда говорил, это ваш белорусский полк, и старшей группы должен быть кто-то из белорусов. Я просто дед-инструктор, который помогает, который работает с ребятами. А больше всего я работал со всеми подразделениями. В терроре был и с литвинами работал, но больше всего я работал с Волотом. То есть ребята мои из Волота. И я был так как бы и никто, и дед-инструктор. И все меня знали как дед-инструктора, который между всеми этими боевыми в учебке еще проводит занятия, рассказывает сказки про мины, как их обнаружить, как их обойти, идентифицировать. Вот это была основная задача для всех. Это должны были все пройти как первую медицинскую помощь. Вот и на этом, на Гуляйполе, это вот когда там был фронт, когда мы там выполняли задачи, мы вместе начали выходить, потом начались планировки операций.
1: А какие особенности белорусских ВРУ вы могли бы отзначить?
2: Вот когда я с белорусов сравниваю с другими, с европейцами, с литовцами, с украинцами, я всегда говорю, ребятам рассказываю, в Литве, когда провожу занятия, рассказываю, говорю, вы знаете, чем кто отличается? Ну и ребята спрашивают, говорят, чем? Я говорю, вот белорусы, они как батька. Батька сказал, значит, святое. Они пока не получат приказ, они никогда не отойдут. Они будут стоять насмерть. Если все европейцы отойдут, начнется Армагеддон, европейцы отойдут, украинцы отойдут, украинцы берегут своих людей. Белорусы, говорю, будут стоять насмерть, пока не получат приказ. Если про них забыли, значит, они погибнут. Вот это белорусам никогда не надо ничего повторять один второй раз. Когда ты очень сильно привяжешься к человеку, он становится тебе очень близким, и когда ты его, он погибает, это для меня всегда было, как будто ты потерял часть себя. Ты никогда не показываешь этого на виду, да, но приходишь в комнату, там где ты живешь, или что тебе иногда волком хочется быть.
1: Каким был опушний бой Мирослава Лазовского?
2: Я в самом бою не участвовал, я просто знаю от ребят, которые мне это рассказали, что он пошел помочь ребятам, они должны были в здании, должны были отойти, но разрешения на отход не было, он пошел им помочь. И в то время прилетела 242-я миллиметр, как она там, это минометная мина большая. И там пали перекрытия, развалились перекрытия. Некоторых ребят прижало. И уже нельзя было эвакуировать. Тоже этих ребят хорошо помню. Там парамедик был, один был еще со мной до этого. На Марганце вместе работали. И их нельзя было эвакуировать. Он им дал по гранате. А кого можно было вынести, вывести, группа вся ушла, он остался на прикрытии. И когда они отходили, те ребята взорвались, а ему зайти за угол, за, ну, за укрытие, где можно было бы, уже как-то укрыться не хватило, примерно 15-20 метров он погиб. Потом его оттуда эвакуировали и уже похоронили.
0: Мирослав Лазовский командовал пятеркой разведывально-штурмовой группы доброохотников, которые первыми сустракают огонь на войне. Загинул 16 травня 23 года, а в этом бою под Бахмутом разом с ним загинули еще трое побратимцев. Однако информация про их не раскрывается у метах безопасности.

0: Тут живе Беларусь.
1: Сегодня в Варшаве отбудется международный семинар «Мова и идентичность. Как они связаны?». Подея будет присвечена уплыву мовы на формирование национальной и культурной самосвядомости. Сярод удельников – науковцы, эксперты, выкладчики, студенты, представники диаспоры и политики, а так само все, кому важны питания национального отражения. Теперь на месте подеи находится наша корреспондентка Марина Савицкая. Марина, витаю. Літаральна праз лічаныя хвіліны. А 10-й пачнецца івент, якая атмасфера цяпер пануе ў Варшаве, ў тым месцы, дзе ты знаходзішся.
2: Добрый ранец. Так, на самом деле, зараз ведаете такое прошивание урочистости уже начинают тут на пляцовце опановать. Почему так? Потому что приезжают спикеры. Почему к этим разом тут будут не только выступовцы из Беларуси, а лишь еще из інших краин. Тому докладно будет, что послухать и будет чем натхниться. И для меня показально то, что это именно те люди, которые досвечены спочатку выступить со своими промовами, со своими выступами, разумными думками, а после еще будет возможность поразмовлять в формате круглого стола, обменяться тем, что назапашено с разными краинами, с разными досвидами, с разными настроями. И вот еще это у сукупности можно будет надирать не только еще не тут офлайн о Варшаве, а лишь еще и онлайн. Тому, господарство, будьте уважливы. И для меня отметно то, что именно зараз побольше со мной находится соорганизатор этой буйной подеи. Это представник по национальному отражению объединенного переходного кабинета Павел Барковский, каким именно и расповеди нам под обязанности. Павел, скажите, пожалуйста, как именно появилась идея того, что треба, варто робить вот такие семинары?
3: Дякую. Это уже не первый наш семинар. Апошний такие подобные мы робили на поконце 2024 года. И он так само был посвящен вельми цікавой теме мовной политики, як она называется зараз в розных краинах свету, у Ирландии, у Уэльси, например, в Украине. И теперь это натуральный протяг этих семинаров, которые отбывались ранее. И сегодня мы решили вернуться до этой темы, потому что вельми часто, ведаете, опошними часами у социологичных и инших исследованиях учить эта думка, что белорусы, в принципе, не вельми часто выбирают белорусскую мову как маркер идентичности. Вельми часто не кажут, что ничего страшного, когда белорусы будут размовлять на российскую, когда русская мова будет их предметом мовной идентичности, и это никак не заменяем мы белорусами. Но если как разобраться, если вроде это так, если мы нечто губляем от этого, если мы, наоборот, можем рухаться смело в этом керунку, мы решили собрать однословцев, науковцев, которые ведают что-то про мову, про социолингвистику. Тому тут специалисты и не только мовознавцы, это и социологи, это и философы, то бок, люди, которые могут поглядеть на эту проблему с самых разных боков.
2: Привлек, что когда я подея буду ладиться сегодня аж до вечера, и есть у вас у планах поговорить с этими спикерами, может быть, не только, вот так публично для всех, а лишь еще и, может быть, некие особистые моменты высветлить.
3: Ну, безумовно, любая конференция, любой семинар – это элемент нетворкингу, это возможность обменяться думками, в незмушенной атмосфере, ну и, конечно, завязать еще больше подсобные контакты, как после этой темы разбирать больше поглубленно у такой рабочей коммуникации. Тому такие конференции, они больше притягивают публичную увагу, ну и ставят некие питания перед громадством.
2: Разом з тим, менавіта ў гэтай хвіліны пакуль што ідуць падрыхтоўчыя моманты, разгортваюцца ралапы і рыхтуюцца праектары, на якіх таксама можна будзе шмат разумных, я ўпэўнена, думак пачуць. Ну, але да ўсяго іншага, я ўпэўнена, што паколькі ў залі знаходзяцца яшчэ пэўныя прадстаўнікі з Украіны і не толькі, ці з'явіліся ўжо нейкія думкі, пра што менавіта ў першую чаргу было б цікава з імі сёння пагутарыць.
3: Будет вельми цікаво послухать, по-перше, досвід тих країн, які знаходяться у вельми близькій до нас ситуації, як вони дають раду цьому питанню, наскільки у той же Україні ось це питання ідентичності і мови розв'язується сьогодні, особливо в околичностях війни. І так само вельми цікаво буде виступ знакомитого американського дослідника, професора Курта Вулгайзера, який мае такі эксклюзіўны матэрыял, даследаваў беларускую дыяспару у розных краінах і можа падзяліцца тым, наколькі вось у гэтай дыяспары моўная сітуацыя спрыяе не іх нацыянальнай самаідэнтыфікацыі.
2: Паколькі гэта не першы ўжо семінар, то ці плануеце яго і надалей паўтараць, калі наступны можа быць?
3: Конечно, плануем. Наступный, я думаю, может быть, уже в наступном годе, потому что у нас это цикличные мероприятия, и они шаргуются там с собой. Мы робим семинары не только по мовной политике, мы робим семинары по декоммунизации, теме деколонизации, вели так само истотные и важные, особливо, как показывает контекст Украины, и они уже наспели и проспели в нашем регионе.
2: Тому что выснова, что еще в этой истории может быть одна, по-перше, размовляется на белорусской мове, а по-другое на родной мове, потому что, когда, например, вы приехали из Украины, то мне кажется, что это добрые форматы ладжевания стосунков размовлять и по-украинску, и по-белорусску, и не только. Что скажете о радиорации?
1: Чакаем пачатку, а засталіся лічаныя хвіліны да пачатку. Міжнародны семінар «Мова і ідэнтычнасць», як яны звязаны, а на месцы знаходзіцца мая каляжанка Марына Савіцкая. Марына, дзякуй.
2: Дзякуй вялікі, застаемся на сувязі, жыве Беларусь.
1: На сувязі.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.
1: Інформаційно-музичний ефір на радіо «Рація» і 4 хвилини про цікаву книгу, але на початок слова про автора. Антон Біляєв працював на телеканалі АНТ. 14 лютого 2022 року його затримали після ефіру і осудили на 15 днів арешту. У травні 23-го Антона затримали вже поводле кримінального 342-го артикулу. Отбився суд, йому присудили 3 гады хатньої хімії. Летом 25-го он с допомогой службы эвакуации Байсол выехал с краины и у эмиграции написал книгу про туремные пригоды «Як я провел лето». Презентации автор проводит в веселой театральной форме и тлумачить это тем, что сумму и так вокруг шмат. Про веселую книгу про турму с автором поразмовлял Василь Кроква.
2: Мне кажется, что после написания и выдания этой книги у вас началось совсем новое житё. Некое артистичное, я бы сказал, на вот житё.
3: Не, агулом не, бо в Беларуси я шмат працавал у сферы, якая робила святы. Я вел веселье, вел корпоративы, с неких инших на год я робил импрезы. Гастролевали шмат по Беларуси мы так само и по неким зарубежжи робили гэта. А лето были некие нагоды, то не была моя властная книга. Вось тому гэта вось один нюанс, який изменился, и он для меня особливо пяшчотный и вельми приемный. А так агулом жыццё не изменилось, и гэта вельми добра, тому что шмат кто полохая зорной хворобой, и гэтага мне не жадаецца агулом ніяк.
2: У меня есть несколько таких моих знакомых, которые мне кажут, что вот когда бы это все не сдарилось, в 20-м годе, когда бы я не выехал, я бы ничего это не сделал, я не написал бы там, со мной не отбылось таких чудовных подеев, как вы воспринимаете.
3: А гэта так, з гэтым спрачацца нельга, і вось там у кнізе маёй ёсць на, ну, не на першай, на другой старонцы, там ёсць ад аўтара, і там менавіта вялікі дзякай спадару Александру Гойчу Лукашэнка за тое, што я тут у Польшы, і зараз вы можаце чытаць гэтую кнігу, якая агулам з'явіцца была не павінна.
2: Як вы успрымаеце, што зараз нараджаецца нават такая цэлая плыня вось гэтых успамінаў, турэмных вершаў, гэтак далей. Я ўжо не ведаю, я ўжо збіўся з ліку. Гэта, ну, проста рэфлексія на тое, што з намі адбылося.
3: Ну, гэта нейкая палка або двух концах, бо па-першае, добра, што людзі пішуць. Тому что нарождаются новые письменники, авторы, некоторые из них могут быть великими праз некалькі там год, десятигодзяў. А с другой стороны, вельми дрэнна, тому что шмат яким людям пришлося пройти праз гэты досвід, праз катаванні, и яны пишуць про гэта. Бо, мабыць, калі не было бы беларускіх турмаў, вось гэтых усіх здзекаў, выгнання вымушанага, то тады, можа быць, і кнігі былі на іншыя тэмы. Про дзяцінства, мацярынства, про яшчэ нешта светлае ды добрае. Але мы маем, што маем, і пішам про тое, што пішам.
2: У вас кніга про турму вясёлая, а насамрэч, ну, не было нікіх такіх сур'ёзных рэчаў, дзе б нават слёзы наварочваліся?
3: Ну, ведаеце як? У кожным жарту ёсць толькі кавалачак жарту. Таму і ў гэтай кнізе, ну, жарт жартам, але ж яна насамрэч сур'ёзная. І калі паміж строчак неяк так прыгледзіцца больш уважліва, то можна пабачыць і тое, аб чым я хацеў распавесці насамрэч. А жартачкі гэта дзеля таго, каб, ну, можа быць, слёзы ліліся не адразу.
2: А яшчэ мне заўсёды здаецца, што вось гэтыя універсітэты турэмныя, ну, праз гэты университет, ты набываешь неких знакомых, добрых, сябров, а затем и на все житё. Отбылося так?
3: Зразумела, это так. Алеш, ну, я не могу казать про своих сябров, бо з их многие засталіся там, в Украине, в Беларуси, и для их это будет небеспечно. Тому молчки, все молчки.
2: А як часто у вас отрымливается презентации робить?
3: Ну, дякую выдавцу, Розумеда, мы робим импрезы 1-2 разы на месяц у розных городах. Ну, пакуль што Польшы, бо не маю документаў і не маю магчымасці выязджаць за межы, але ну, нейкія ёсць планы і там на Літву, Латвію, Эстонію паездзіць, паглядзець, прэзентаваць, прадаць. Зразумела. Ну, а так, пакуль раз у месяц у новым мястэчку, у горадзе абавязкова будзем бываць, будзем распавядаць.
1: Книга вийшла у білоруському видавництві «Розум Медіа», якоє заснована у Познані. У веселій книзі є усе-таки одна несмішна, 18-та частка, яка називається «Хто винайшав гільйотину?». Яна про ефект бумерангу і незворотність покарання.

велик день. Отспевали звоночки, звоны за полдня, за неделю, за тыдень. Дочакаем заправной весны, еще снег и завеи на вокал, еще холодом пахнет рака, але з ранку за хмарова блока блесню в очи светло жу в руках.

0: Газетные выразки из межвоения. Знакомить Стась Дедерка.
1: Протест украинцев. Спектакль у вёсцы Ашурки на Литчине. Беловежский олень у Варшаве.
0: Белорусская пресса 100 год тому.
1: У 1926 году газета «Белорусское слово», якая выдавалась у Вильни, опубликовала артикул с заголовком «Протест украинцев». Агідное забойство большевицким наймитом головного атамана войск Украинской Народной Республики Петлюры выкликало великое бурение усяго украинского громадянства. Нам присланы для опубликования гэткий протест колюни политичных украинских эмигрантов у Тарнове. Цитата. 25 травня 26 года у месте Парыжи негодная рука забила старшиню дирекции и головного атамана войск Украинской Народной Республики Симона Петлюру с великим обурением и рашуче откидаем тенденцийные интерпретации некоторых органов прессы, которые на подставе брахливых слов коммуниста-большевика робят нашему проводеру закиды об жидовских погромах. Гэтым хочуть зганьбить память великого небожчика, а самый факт за бойство выставить як помсту фанатика жида.
0: Белорусы у межвоенным друку.
1: «Селянская правда» у 1924-м опубликовала корреспонденцию про аматорский спектакль на Литчине. На гэтых днях у вёсцы Ашурки Лицкого повету аматорским гуртком артистов был данный спектакль. Сгуляли перш две пьески по-российску, а у заключения аматорами из вёски Бобровни был сгуляны «Жарт в одной идее» Родивича, збянтэжаны Саука, у белорусской мове. Публика, больш молодь, позбиравшаяся с суседних вёс, была вельми сдоволена белорусской пьеской. Артисты и аматоры по закончении игры были сустречены гучными воплесками сбоку публики. Чутно было гутарку «Перший раз чуем у своей родной мове, каб же гэта был и не последний». Але, братки, не дрэнна гэта справа. Больш бы гэткіх спектакляў, хоть гэтым повесили мо свое жыццё у провинции.
0: Беларусь у Интербельме.
1: «Белорусское слово» у 1927 году опубликовало фото с заголовком «Жыхар Белавежы» и подписом «У варшаўскім звярынцу знаходится прыгожы олень из Белавежской пушчы».
2: А кто там идзе?
0: Гартаем архивную прессу со Стасем Дедерком.

0: Газетные выразки из межвоения. Знакомить Стась Дедерка.
1: Рабочий и верблюд. Правый поворот на Воложенщине. Рабиндранат по-белоруску.
0: Белорусская пресса 100 год тому.
1: Сатирический часопис «Маланка» у 1926 году опубликовал «Достіп Правда». Какая разница помеж рабочим и верблюдом? Что ты, сдурнел, ти что? Как же это можно равнять рабочего до верблюда? Я не равняю, а розница есть помеж ими зусім невеликая. Бо верблюд може некалькі дзён вытрымаць без воды, а рабочий без яды.
0: Беларусы у межваенным друку.
1: Беларускае слово у 1927 годзе надрукавала корреспонденцию з Воложенщины. Выборы до самоурадаў проводились неяк потаемно, але нягледзячы на тое, что на вёсках сялянам официально не было ведома о выборах, у гмінах Воложенской, Першамайской, Дзеревненской, Налибоцкой и Вейской большасць радных выбрана со свядомых беларусаў-националистаў, бывших вызваленцаў, а цяпер прыхільнікаў беларускай национальной партии Рады. Хотя ж партия вызваленцев и шукала белорусов, сялян, але зато и привучила до организации стойкости за свои правы. Левого керунку элементов зусім няма.
0: Беларусь у Интербельме.
1: Сборник «Наша Нива» у 1920 годе опубликовал фрагменты зиндусской поэзии Рабиндраната Тагора. «Тихо, сердце мое, хай буде солодки тебе момент развитания, не смертей, а довершением хай буде он для тебе, хай любовь расплывается успомином, а боль песней, хай лед у неба скончится, зложивши скрыдлы над гнездечком, хай опошнее рук твоих дотыкання буде лагодное, як кветка ночи, цудовный кончаток, спынися на момент и молчанием опошнее слово промоу. У низким поклоне схиляюся пред тобой и подымаю вверх мой светоч, каб осветлить тебе дорогу.
2: А кто там иде?
0: Гартаем архивную прессу со Стасем Дедерком.

0: Вы слухаете передачу «Життя з літературою».
1: Александр Федута у Белостоку выступил с лекцией «Империя супроть молоди. История вилинских филоматов». И он расповел про деятельность тайных студентских товариств «Филоматы» и «Филареты», которые возникли у Вильню в початку 19-го стагодия. У центра оповеду были их идеалы – адукация, взаимная поддержка, культурное отражение и супротив тиску имперской улады. По словам самого Федуты, белостокские белорусы восприняли лекцию вельми живо и эмоционально.
2: Вельми теплая встреча, шмат знакомых тваров, вельми узрушены, что былые городенцы пришли, вельми узрушены с тем, что пришли такие ведомые особы, как Владимир Орлов, Сверлана Куль Сильвестрова, Олесь Киркевич. Для меня это гонор. Ну что, я цікавы гэтым людзям.
3: В такім бы манеры, калі б нам выкладалі ў школьную гісторыю пра таемнае таварыства філарэтаў, філаматаў.
4: Кажа, намеснік старшыні партыі БНФ Юрый Мелешкевіч.
3: І вось гэтых прамяністых, я думаю, што гэты матэрыял бы стаўся вельмі файным асновай для патрыятычнага выхавання моладзі. Таму што я памятаю, як у нашым, мае школьныя гады гэты матэрыял падаваўся, і ён быў абсалютна, што ў літаратурнай версіі, што ў гістарычнай версіі, ён падаваўся ў такім разрезе, что это некалькі радков, якія не раскрывали на сам рэч вось гэтай всёй карціны гістарычнай, якая звязана з вялікімі палітычнымі падзеямі, калонізацыйнымі падзеямі, якія Расія рэалізовала на тэрыторыі былога Вялікага княства і Рэчы Паспалітай.
5: Ну, падар Александр Федута, бліскучий знавца, скажем так, нашага 19-го стагоддзя.
4: Раз устрэчу с Александром Федутом распавядае пісьменнік Владимир Орлов.
5: Прынамсі эпохі філаматаў, філарэтаў, Адама Міцкевіча и позднейшего нават часу. И его лекция, она, я думаю, не только у меня выкликала и певные аналогии с сучасностью. Вот мы тут почули попереджение, что давайте не будем поглобляться в подеи 21-го стагодия. У спадара Федута есть такая книга «Филомату империи» про одного из активных филоматов Франциска Малевска, который стал таемным советником у Российской империи, вельми высокого посада. Вот, коли я читал эту книгу, и коли я сегодня слухал лекцию, то я, например, думал, а ти махчима, а такая вот карьера у сучасных филоматов, у диктатуры там, ну, те в автократы в сучасной, да? Вот, хоть все аналогии рискованные, конечно. Безумовно, вот, ну, я вот, добро, что я отримал отказ на это свое питание, и мы литерально в этом месяце сможем взять у руки книгу Александра Федуты со словником колосов почерпнутым Короткевича, створенную у тюремных камерах. И я вельми устешенный, что отрымая протяг библиотека белорусской мемуарной литературы, початая еще в Беларуси, выдавестом Лемариум, для кого имел дочинение спадар Федута, что она, ну, протягнется, и что есть уже две книги, которые рыхтуют.
6: Мне была цікава лекция спадара Александра Федуты.
4: Своим бачанием на лекцию Александра Федуты делится кіраўнічка або новая зямля Надзея Салаўёва.
6: О, я такі зрабіла сабе паралелі паміж тым, што адбывалася з рэпрэсіямі студэнтаў 19-го стагоддзя, ну тое ж самае ў нас, то бок нішто не мяняецца. І такое як бы адкрыццё, ну не адкрыццё, як бы інсайт, так бы мовіць, што не трэба імкнуцца туды вяртацца. О, ну тут добра, ну то і тады ўжо так і парашылі, як бы і як бы я таксама сябе, можа быць, так на думкі схапіла, что да, все там меняется, мы меняемся.
1: Организованная Международным союзом белорусских письменников и компанией «Будьма белорусами», импреза стала часткой больше широкой культурно-осветницкой деятельности, скированной на подтримку белорусской истории, литературы и историчной памяти у диаспоры.

0: Вы слухаете передачу «Життё з літературой».
1: У Стокгольме отбылася встреча с белорусским литератором и музыком Олесем Плотко. Подчас импрезы автор представил две версии своего артбука «Bloodlands 2022. Беларусь. Украина» и его украинское выдание «СОЖ», а так само расповел про працу с украинскими перекладчиками и визуальной командой, кажа Олесь Плотко.
2: Застався кожний пальчик оригінальної версії книжки «Bloodlands 2022. Білорусь. Україна». І ось тільки що вийшов український переклад. Власне, я ніколи, в принципі, не був у Швеції. Увогулі презентаціями книжними і поготов. І така рідка можливість, коли дві книжки є разом, бо вже оригінал зовсім хутко скінчиться, і були представлені. Прийшла вельми інтелігентна публіка і була вельми цікавая, насыщенная размова, и она, окромя презентации книжек, читания вершов, ну и рассказывал про что я, про их створение, куда идут донаты, вышла такая глубокая размова про богато кого белорусской литературы, и не каждый раз так отбывается, я уже вечером рефлексовал, было такое приемное отчувание. Ну, я так отчуваю себя, конечно, часткой белорусской культуры. Але столько было референсов до інших авторов, и это было так органично. Видаете, якось ты, коли стоишь, это частка некого такого мура, да, и вы все каменщики в этой стене, вот такое склалось под вечер после этого уражения. Не знаю, метафизичное такое отчувание локтя. Коллега у литературы побач и людей, слухачов, которые пришли, и мы провели этот час разом. Было вельми утульно.
3: Сярод публики на презентации ці были белорусы, ці мо шведы, ці можно вот украинцы. Кого зауважили?
2: Да, были шведы, вельми цікаво трошки, але было. Ось, у день отбывался просто митинг, что понеделковый митинг по трымку Украины. Тут была зауваженная в городе Алина Коушик, да, директорка Белсата. И она прорекламовала эту подзею культурную, куда дошли шведы. Ну да, половина встречи прошла по-английски. Вы не квали все белорусы так само англомовные. И это дало ну, свою такую цікавую линзу думок по-английски про Беларусь и тлумачение шведам неких вельми далеких от их речев. Але добро, что люди тягаются, цікавятся. Вот один швед сказал добро. Ну, довольно, ну, человек не студент, не пенсионер, але уже, ну, до 50 человек. Я сказал, боже, я только там 2 года тому зрозумел, что в уголе некая там Украина існует. Пробачьте меня, и вось я сегодня долучился до того, что там еще есть и Беларусь. И вот что у вас отбывается. Як все это складано, як все это непросто.
3: И так само дается знаки той, что днями означали 40 годов аварии на Чернобыльской АЭС. Далось знаки, что шмат такие респонденты узгадывали так или иначе, что это Швеция первой подняла тревогу, зауваживши те выкиды. Ци уздымалось агулом хоть не это пытание по час презентации вашей у Стокгольме.
2: Широ кажучи, хиба один раз и ускосно, и оно не было одной из таких тем. Ну, але за день до того, я думаю, тому, что вся эта тема, да, была обмеркованная, не обмерковывали так фокусно, але упоминали, да.
3: Так, и на вокал все помнят. А между іншим, какие ваши дальнейшие творческие планы, может быть, дальнейшие презентации?
2: Не ставлю планами. Великие трассы бывают такие спорадичные встречи. Я от них еще расскажу, отримливаю великое задовольнение, когда это не становится конвейером. Ну, где треба, ты трошку себе починаешь казать одно и то же. Все-таки и поэзия не массовый жанр, это не проза. Ось, тому до встречи в Лозе, а там поглядим.
3: Та саме подкреслюється, що ці сотки зібрані під час презентації цих книг пойдуть на потребу організації «Ланка», яка працює в Україні, була заснована акурат білорусами. Що зараз відомо? Бо чули, що там є якісь проблеми на сьогодні?
2: Справді, центр, це важливо підкреслити, центр був закритий як фізична простора, да, ось з оригінальної книжки колись їм допомагав. Сама Таня була вимушена виїхати з України, це є у Фейсбуку, але вона залишається кропкою уваходу, вона добре відає багато ветеранів. Ось, і зараз те срутки, які збираються, просто адресно досилаються.
1: Встречу с Олесем Плотком у Стокгольме организовали белорусы Швеции, организация «Интербок» и белорусская народная амбассада у Швеции.

0: Старонки з книги.
1: Протягиваем знакомить с вершами авторки сборника «Вогнепоклонница». Свои верши читая Инна Снарская.
2: «Танец на вуглях. Гори, гори, мой танец на вуглях.

пунцових губ жадає. Гари-гари, мой танец віковий, тримай, тримай мою душу п'яринку, де нечеканий і пяшчотний уздих сови, де трави струмянеють під сурдинку. Гари-гари, мой танец на росе, успихне небо, щиро, палахливо, я буду танчить і танчеть, а усе познають на світанку. Іволгу. Дом на воде. Дом на воде велично, надейно, с надеей на небо плыве небыласковая теля за сонечной тялушкой вечностью. Дом на воде стенами кранается крылов облоков, а дахом сонных вачей зорок. Рыбы коудрою стилают подлогу, подолгу спеваем мы з ими про агульные суперечности у житті, аж покуль не зауважаем, что наши товарышки нямые, и дом на воде човен, а човен дошка, а дошка стяблина, а стяблина павутинка, и мы больше не мы. Дождь. Небо вздохнуло, и дождь народила, с дыравого меха дитё.

ад грешной земли. Млела, лилося дорогами дива, где диванами зара, руки раскинула велично злива, злева от сердца у барах. Летите, ветры, летите, ловите мой дом, ловите. Я буду тенем на плечах метели, а после тишиней я буду гуком, расправлю руки над сонной землей. Летите, ветры, летите, ловите мой дом, ловите. Я ваша пяшчота у сонечных сотах, почуете голос мой. Лясная панна. Ящеркой выслизну з рук твоих, упаду у траву тваром, буду пить росу, кожный гук колтками великими, раной. Буду пить лясы, голосы, по полю імчаться ланню. Ты не бачил такой красы, мои очи світання. Птушкой лячу нястрымной, клетки придумали люди. Для усіх і паўсюль айчына ветру вольные груди. Колосом вырасту у поле, крылами ветру. Стенам и даху николи не утрымать воли ветразя. Без лишь створення усаткана ува мне. Не спужаўся? Бяры. Я сягодня лясная панна, дачка зары. Про сонца напішаш золотом, прочитаю я ночкою. Был ты ясенем волотом, я вербиной сироткою. Был ты ливнем и травами, я лепневой галиною. Разом мы володарили, разом мы и загинули. Життё.

0: Пятиборья, Сусветная боксерская организация, Международная федерация волейбола, Объединенный свет борьбы и Международная федерация конного спорта. Мастак Владимир Громовец запрошает на презентацию проекта «Клинтонс Бич», якая отбудется 17 травня у вёсцы Мохнаты на Подляшче. Проект, присвященный темам исторической памяти, репрессии, демократы и выгнания. Про значение этой встречи рассказал сам инициатор проекта.
1: Меморіальний знак, який був поставлений Білом Клінтоном у 94-му році. Це перший і останній раз, коли американський президент приїжджав в Білорусь. Наогул примеркована сама подія до якби наступної годовини вже тих репресій, які були у Білорусі в 37-х і 40-х роках. Ну і не тільки, звісно, але це головний час, коли великий процент білоруської інтелігенції, творчих і наукових коло були розстріляні, забіті.
0: Подчас встречи мастаки Владимир Громович, Надя Саяпина и Александр Адамов представят працы, створенные в межах мастацкой резиденции. У программе так само запланованный историчный дискурс Войтеха Канончука и аудиоперформанс Жени Давиденки и Стаса Чаховского. А больше новинок на нашем сайте racja.com. Черговый выпуск пресс-годину.
2: Радио Рация. Это были новины, а зараз на дворе.
0: Переважно хмарно сегодня у нашим белорусско-польским помежжи. Магчымыя опадки дождю, днем максимально под 15 градусов.
2: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ. Слово с музыкой на радио Рация.

Silvia Perez Cruz на хвалях Белорусского радио Рация. Просто переплыли этих нескольких хвилинов на хвалях голосу Сильвии, хору, который появился в песне, и деликатных, мягких гуков инструментов, которые сопровождали голос нашей гости. Поглубимся теперь крыху у джаз, але будет это больше трансовая музыка с помежа джазу и прогрессивной рок-музыки, навод сказала б, часом клубной электроники, але это не будет той выпадок. Хапая тут своей драматургии, а стоит за ею гурт Нёко. Forefathers походит с другого альбома Ко, який показался на прикенце красавика. Запрошаю.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15-я година в Беларуси, 14-я у Польши. Война в Украине, ці магчымы удар з Беларусі? Ціхановская адрэагавала на заяву Зеленскага о плянах нового нападу. У Гародні силовики праз суд домагаются доступу у кватэру мясцовага актывіста. У студии с новинами Стась Дедерка. 1543 день войны. Украинский вице-премьер Алексей Кулеба выказался об махчимом удары Беларуси по Украине. Поводле его слову, зараз есть только два пытания – керунок и термины. Цитата Лукашенко уже як попугай это паутырая. Видовочно, что коли з вусного такого человека гучать такие речи, это не просто бравада, а тиск. И он воевать не хочет, але Путин хочет, каб он воевал. Коли Беларусь нападе, туды столько всего полетит и столько будет разбурено, что мати не бядуй, конец стата. Разом с тем Кулеба подкреслил, что потенциал войска РБ не супостаўляльны з узброенными силами Украины. У протяг темы демократичная лидерка Беларуси Светлана Тихановская заявила об необходимости объединения намаганий, каб не дозволить России распаўсюдить войну по всем регионе. У дописи на платформе X она отзначая, Россия знову спробуе еще глыбей утягнуть Беларусь в войну супроть Украины, але Беларусь это не Лукашенко, белорусский народ не хочет этой войны и не хочет, каб наша краина стала стартовой пляцовкой для новой агрессии супроть Украины и супроть Европы. Конец статы. Тихановская подякувала президенту Украины Владимиру Зеленскому за выразное своечасовое информование о погрозах новой спробы утягнуть Беларусь в войну. Нагадаю, 15 травня Зеленский после отповедной нарады поведомил, что помеж российцами и Лукашенком отбылись додатковые контакты, накированные на то, как переконать его долучиться до новых российских агрессивных операций. Уватнасці, па словах Зеленскага, Расія разглядае планы аперацыі ў накірунках на поўдзень і поўнач ад тэрыторыі Беларусі, але Беларусі, альбо супраць Чарнігава-Кіеўскага напрамку ва Украіне, альбо супраць адной

0: авторская программа Пита Павлова на рации.
1: Привітання, сябры. Мы на Кипре. Ни с чем не переплетаешь, правда? Я хочу представить вам своего суразмовцу Сергея. Привітання, Сергей.
2: Привітання.
1: Не буду казать ягоное прозвище. Ён по зрозумелых для нас, для всех причинах, хочет застаться инкогнито. Але предмет говорки настолько вострый, настолько актуальный, что я вырашил не чекать нашей перемоги, а перейти одразу до предмету нашей говорки. И, коли я буду формулировать, я, напевно, нечто сгублю. Тому...

0: Два, можно сказать.
1: Два полные годы.
0: Не упевнены, что полные. Каля двух, скажем так. Створяем белорусскую мовную модель. Модель мовления. ТТС. Text to speech.
1: Так, я зараз попробую расшифровать. Это все связано с актуальной темой штучным интеллектом. И вот этот штучный интеллект, все модели, которые вы зараз будете звертаться, яны кепско размовляют по-белоруску. Я вам покажу приклады, как размовляют мовные модели. Яны просто научились читать кириллицу про русские тексты, некоторые про украинские. И гучать яны...

0: папярэдні з табой размовы зразумеў, што ангельская мова аўтаматычна вучыцца ўсяго масыва, які весь аўтэнтычны, такі як ёсць, а беларускія мадэлі, яны калі вучацца ў нас, яны весь час забруджваюцца трасянкай, русізмамі, а самае галоўнае, наколькі я разумею, праблема гэта наша ўжо фанетычнае маўленне.
1: Моманты от того, что трапляет у датасеты и на каких датасетах вучаць, это залежит только от того, кто это робит. То бок можно ангельскую учить на неким конкретным датасете, посадить диктора, записать, сделать датасет идеальный, ну, які треба, и научить, и будет, ну, ангельская. Про ангельскую мається на увазі то, что ее у открытом доступе вельми шмат, и, ну, раби не хочу. Там миллионы-миллионы датасетов. А белорусская, когда ты зайдешь в чат GPT и спытаешь, расскажи мне нечто про белорусскую мову, ты почуешь такой термин, что это малоресурсная тема. Это и так и есть, потому что датасетов, можно сказать, ну, не то, что нема, але вельми-вельми мало.
0: И еще ТТС расшифруй, коли ласка.
1: ТТС. Ну, за ангельской мовы текст to speech. Текст умовлення. Еще есть отворотный напрямок, распознавание мовлення, АСР.
0: Ага, ТТС – это друкованный текст, каб ён перетворился в умовлення.
1: А мовлення у текст – это АСР.
2: АСР.
1: Auto speech recognition.

0: Дига.
1: Своей моделью. Они были там маленькие, на старой архитектуре, и мовление там было такое, как вельми-вельми роботизованное. И совсем не подобное на соправдное. То, что у нас в первой итерации отрывалось изробить, это уже было плюс-минус соправдное нормалевое мовление. Ну, с некоторыми хибами, или как бы... Ну, и оно уже такое человечее.
2: Ты меня уже раздивил. Я сказал литерально один сказ, просто один сказ. Причем я сказал просто в лэптоп Сергею. И он на этом сказе научил свою модель, только на этом сказе. И потом надруковал некий текст, так само сказ. И этот сказ уже моим голосом, не просто подобным, а докладно моим, крышечку с іншими паузами,

0: Были проблемы с натиском, яны возникают, и проблемы со изменами личбов. Вось. А все остальное он просто тупо, ну, вельми тратно повторил. И вот тут возникает додатковое питание, про которое ты мне сказал, что уже зараз есть модели от Белорусской академии наук, которые могут неяк промовить, и есть некие модели от вас, которые...
1: Я кажу, что те модели от Белен корпус и корпус, они были на момент, когда мы только начинали. Просто там говорка была очень роботизованная.
0: Но они и сейчас есть.
1: Ну так, так.
0: Я тому кажу, потому что, когда кто-то захочет отримать хотя бы некий прочитанный белорусскомовный текст с этого, с друкованного, вы просто зараз можете это сделать. И зараз вам Сергей расповедет про головные крыницы. Это Белен корпус.
1: Ну, и корпус бай.
0: И корпус бай. Ну... Это державные крыницы, и они крыху роботизованы. Але еще есть один. От, уже от Сергея ягоных поплечников, и он называется...
1: Ну, уже не один. ВЕ, ТТС, это первое, которое мы сделали. Почему такая назва ВЕ? Потому что по ИСО это обозначение нашей белорусской мовы. Ненавито БЕ. Не бай... А менавіта БЕ.
0: БЕ.
1: Калі ты там, ну, я шмат якія вогулі мадэлі спамповую, правіраю, тэстую, як яны працуюць з беларускай мовай, мне заўсёды прыходзіцца, ну, там, дзе яна дазваляе указаць беларускую мову менавіта. І некаторыя памыляюцца, ці нават не памыляюцца, а яшчэ нейкі стандарт ISO, іншы ёсць, у якой бел, але як бы актуальны стандарт ISO, гэта БЕ. Таму наша мадэль называецца БЕ, XTTS, ну, там, DexTTS, кажуть. XTTS – это архитектура опенсорсной модели, якая там была в 2023 году выпущена.
0: Угу. Вы користаетесь опенсорсными моделями?
1: Конечно. Мы не можем сломать Google и взять их архитектуру.
0: То бок вы берете опенсорсную модель?
1: Конечно. Но в лучшем ее белорусской мове и отдаем, и ось она опенсорсная лежит, можно зайти, скористаться, можно взять эту модель и поставить, ну, запустить у себя на серверы, на компьютеры, когда у тебя есть нормальная видеокарта, и користаться ей.
0: Так, еще раз. Значит, мы звертаемся до какого ресурса, когда хотим перетворить текст у белорусскую говорку?
1: У нас шмат разных ресурсов. Гляди, есть старые модели на корпус бай и БН корпус.
0: Так, мы про их уже казали.
1: Есть наша BXTTS.
0: Как ее набрать? BEXTTS.
1: У нас зараз з'явився сайт. Ну, у нас там шмат разных инструментов, и они все были там на Hugging Face, але Hugging Face не вельми изручно користать, мы решили, что треба уже собрать в одно место, сделали сайт. Ну, в огуле команды, эти проект называется tutejshy.gpt.pro, это сайт.
0: tutejshy.gpt.pro.
1: Там уже собрано все разом, и, возможно, там уже некие артикулы потом додадим. Там есть все контакты на нашей там соцсетке. Ну, и, в принципе, можно связаться и скористаться. И зараз еще мы запускаем такий проект Юзик. Юзик – это голосовый ассистент. Не только голосовый. На самом деле есть... звичайний режим, ти розмовляєш з ним як з чатом, тільки він відказує виключно по-білоруську, він вміє ходити на спеціалізовані білоруські ресурси, наприклад, там Вербум, щоб поглядіти там яке слово у словнику, ну, і ще там некотору кількість, він мультимодальний, його можна закидати там PDF і ці там голосовое повідомлення, там, не ведаю, малюнок, і він може в отказ тобі, наприклад, закидуєш йому PDF-ку і пішеш, прочитай мені гэта, і він тобі адкаже і згенерує аудіо, якое агучить, що там написано. Ці, наприклад, придумай казку і агуч. І він сам придумає і агучить, і видасть тобі вже аудіофайл з гэтай казкою. Може там мем згенерувати на білоруську тематику, може там малюнок зробити. Ну, гэта такое, як бы, пакуль просто, як веселей было, магчыма, там дзецям нейкім зойдзе будуць карыстацца. І ёсць асобны галасовы рэжым. Для гэтага трэба вельмі шмат ресурсаў, бо відэакарты зараз каштуюць дорага, і GPU час увогуле дарагі, але каб працаваў галасовы рэжым, трэба нормальовая відеокарта. Ось зараз ми запускаємо голосовий режим Юзіка, ти просто з ним розмовляєш, як з голосовим асистентом, на любі теми. Одне обмежування, що він там розмовляє по-білоруську, про нашу модель. Можна зробити просто. Ну, якби можна на вайп-коді прив'язати там API гугловської чи Eleven Labs, і у тебе там 20 рядков кода і готовий голосовий асистент. У нас все складані. Нам, каб це створити, треба було спочатку створити датасети, навчити модель, запустити сервер, створити свого голосового асистента і через цю модель, каб його навчив.

0: ще не згубилися? Ось в этом наборе. Я попробую его крышечку вам потлумачить. Вот это Eleven Labs и інші, які промовляв Сергей, это уже фирмы, которые уже сделали эту працу. Eleven Labs – это очень успешная, до речи, польская фирма, как мне Сергей рассказывал, которая является лидером, до речи, сусветным лидером в агучці. И натурально, что я думаю, что они лепей за все сделали польскую мову, але они подтягивают и другие мовы. То, чем занимается Сергей, он мне вчера жалился, что у них нема своей вот этой дорогущей видеокарты и нема доступу до вот этого сервера, до якого она долучена. Потому что у дома поставить сервер и видеокарту немогчимо, потому что она тут на кипрском солнце одразу перегреется, и она мусить стоять неде в Гренландии, ти там в іншем холодном месте, и туди мусить быть доступ нам всем праз интернет. И тому зараз секунда бесплатной рекламы. Коли есть махчимость нам всем подумать хотя бы, створить, может, краудфандинг и набыть вот этот час нам всем, то зараз самый час подтримать, бо они все это робят за свои сродки, все это робят на некой доброчинности, просто на своей властной пассии до этой проблемы. Махчима, зараз треба час обмерковать и подумать, как можно хлопцу подтримать, как у нас была своя властная модель.
1: Ну, не совсем на своем, потому что, когда мы начали робить эту модель, когда были первые выники, мы завели Buy Me Coffee, нас там трошки подтримливают. Люди, про видеокарты есть.
0: Когда есть Buy Me Coffee, мы его обовязково тут повесим, побач с моим Buy Me Coffee, якое так само не забывайтеся. Под гэтым відео будзе Buy Me Coffee для хлопцаў, якія ствараюць для нас, для ўсіх зараз галасавую мадэль.
1: Пра відэакарты. Ну, так, у сябе сервак, конечно, можна паставіць, але гэта ненадзейна. Ёсць сервер для інферэнсу.
0: Гэта... Што гэта такое?
1: Это когда мы уже научили модель и ее выкористовываем. И он треба не такой мощный, как для научания. И он трошки, ну не трошки, а значно тоней, але он повинен працевать 24/7. А для научания треба уже вельми мощные видеокарты, серверные, там аж 100, аж 200, какие там вельми великий объем памяти мают и ну, значно худшее працовывают дадзены. Але яны, дякую Богу, трэба не там на месяцами, а там некалькі дзён на их там прокрутил и все.
0: То бок навучил?
1: Это для навучання гэта вось такие одноразовые. А для інферэнсу трошки слабейше, але на довгий термин.
0: Ну, 24/7, каб все могли туди войти.
1: Так. Что значит полоса?
0: Ну, как могли войти одночасово миллион корыстальных, миллион белорусов.
1: Нет, тогда навать из этих аж 100-200 не хопить.
0: Ну, это так, перебольшение. Нас 10 миллионов, зараз может 20, але на белорусской мове войде, ну, добро, коли некольки тысяч.
1: Тысячу, ну, добро, коли так отводится.
0: Ну, мы деля этим и займаемся.
1: Ну, так, мы для этого и занимаемся.
0: Глядите, вот сюда завсюду выходит так мало людей и так мало пишет, что мне кажется, что я это роблю просто у некую бездань. И только потом, сустракаючыся с людьми наупрост, я не кажу, ну мы просто не подписываем, мы не комментуем, мы глядим, кажут мне люди. Але я ж этого не бачу, я ж не разумею, что вы глядите. И хлопцы, я упэўнены, что это высокородная справа, якая рэха ад якой будзе гучаць десятигоддзями. Але зараз вузкае горлышко, зараз вось гэты момант, калі трэба ну, треба підтримати максимально, хоча б морально.

0: wydali w minionym roku geta pra zabójcu prezydenta Kennedy jego mięski śled, tak by mówić. Kniha niezawierszoność, geta zusim inszeje wydanie, geta kniha absolutna mastackaja, geta kniha tak sama z takiej literaturnej krytykaj, ja bym сказал, autora.
1: Акрамя презентации своей книги, Лукашук расскажет про свои встречи с разными ведомыми людьми, у том лику письменниками, а так само про штучный интеллект, який выкнает романс на его слова. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
2: Радио Рация. Это были новины, а зараз на дворе.
1: У ближайшую неделю на белорусско-польском помежье переменливая облачность, короткочасовый дождь, махчимая навальница с порывами ветру до 14 метров за секунду. Температура по ветру у ночи плюс 10-12, у день 20-24 градуса тепла.
2: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.
3: Музыка, як под життя. Фест. Авторская программа Марины Савицкой.
4: Вітаю, господарство, усі, хто нахвалює белорусского радио рация. Меня зовут Марина Савицкая, и это тыдень Евробачення. А значит, размовлять сегодня у передачи мы будем менавіта про гэтае музычное спаборництво. Тем больше, что ладится яно у юбилейный 70-й раз гэтым годом у Вене. Так вось, про особливости, адметности менавіта гэтага спаборництва сёлета мы и будем размовлять.

0: вещаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: Музыка, як под життя. Манифест. Авторская программа Марины Савицкой.

эфиры «Трансграничное радио Раце». Музыка, як под життя. Маніфест. Авторская программа Марины Савицкой.

вещаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь. Манифест.

0: Крыса Вицкая.
1: Радио Рация.
2: Белосток.
3: Свислочь.
2: Городня.
3: Бельск-Подляски.
2: 98.1 FM.

Басхил у хмарах тяжких, хочется пройти поміж їх. Новые выходят шляхи, зводят нас со звыклых старых. На земле так тесно тому, в облаком роблюся сивы. Развітально вас обдыму, каб хучей забыться з усім, каб лететь без думок у свет, з вышини зернуть на свой дом, зрозуметь, что робить сусед, и нарешті скончить дождем.

0: Тайные роздумы. Авторская программа Андрея Степанюка.
1: Радио Рация. Сямятичи.
2: Кобрин.
1: Высокая.
2: Яно Подляшки.
1: 99,2 FM.

Героиней сегодняшней встречи у серии «Спадля с Шародом» была Валентина Берилко с дому Петручук, родом Старого Корніна. Теперь жихарка Новоберезова. Ад нескольких годов спевая у гайнаўскіх цаглінках. Песни этого хору и сопровождают нашу сегодняшнюю встречу. Передачу подрыхтовала Валя Лаевская. Заставайтесь и надалей на хвалі Беларускага радио «Рація».

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я година у Беларуси, 19-я у Польши. Война в Украине, змены у громадской думцы России, выборы у КР, явка вельми низкая. Под Барановичами бяспраўніка спыняли со страляніны. С новинами стась Дедерка. 1543 день войны. Украинские удары по России упершиню за час войны стали турбовать российцев больше, чем сам фронт. Как показало опытание подконтрольного Кремлю фонду ФОМ, 18% российцев назвали головной темой тыдня украинские обстрелы территории России. Для поравнания тему так званой СВО, специальной военной операции, основной назвали 16%. Означается, что такое отбывается упершиню с початку полномасштабной войны. Цікавість до українських ударів почала різко рости після дронових атак на Білгород, Москву і російську нафтову інфраструктуру. Особливо прикметний ефект став після ударів по НПЗ і нафтобазах, які привели до проблем з паливом і скорочення нафтового експорту Росії. Выборы у КР. На выборах у Координационную Раду Беларуси с 12 до 16 травня проголосовали амаль 1300 человек. Керовница выборчая комиссия Лена Приходько заявила о полновартостной праце сайту и платформы для голосования на выборах у КР 4-го скликания. Цитата. «Мы не можем теперь сказать, что явка невысокая, только тому, что люди спробовали проголосовать, и у них ничего не вышло. Эту колькость мы покуль не можем нияк вылечить», процитовала Лену в издании «Позерк». Для ее об низкой явце свечить невеликая колькость загрузок прикладания на мобильные прилады. Приходько додала, что особливостью DOS-атак стала 100% эмуляция наведников. То бок ты не можешь сказать, это был бот или наведник, потому что боты настолько якостные. Учора, например, на один сервер было приблизно 90 миллионов запытов. То бок то, с чем маем мы справу теперь, это на самом деле беспрецедентная, накированная, вельми дорогая, вельми якостная операция. Конец статы. Голосование на выборах у Координационную Раду подолжили до полдня 19 травня. Инцидент у Барановицким районе. Супрацовники Державтоинспекции выкористали зброю, каб спынить автомобиль Volvo, кіроўца якога небеспечно поводился на дорозе. Инспекторы подали автомобилисту сигнал на спынение для вёскі Янова, але той просто поехал прэч. Выники медичной проверки звыш 1 промилле алкоголю у выдыханом паветры. Кіроўцу чакае штраф 200 базовых величинёв. Гэта прыкладна 9000 рублёв. Про літаратуру. У четвер 21 травня у Віленскім Білоруським музеї імені Луцкевича відбудеться літературний вечір былого керівника Білоруської служби Радіо Свободи Олександра Лукашука. На ім ён представить свою нову книгу «Незавершеність», яка місяць тому вийшла у білостоцькім видавецтві «Комунікат». Про книгу каже видавець Ярослав Іванюк.
3: Це вже друга книга цього автора, яку видає «Комунікат». Раніше «Гульня у Освальда», яку ми видали дали у минулым годе это про забойцу президента Кеннеди, его менский след, так бы мовить. Книга «Незавершенность» это зусим иншее выдание. Это книга абсолютно мастацкая. Это книга так само с такой литературной критикой, я бы сказал, автора.
2: А кроме презентации своей книги, Александр Лукашук расскажет про свои встречи с разными ведомыми людьми, у тымлику письменниками, а так само про штучные інтелект, який виконає романс, на його слово. Наші новини доступні так само на сайті racia.com або на аккаунтах рації у соцсетках і месенджерах. Черговий випуск праз годин.
0: Радіо Рація. Гэта былі новини. А зараз на двор'є.
2: У неделю 17 травня на белорусско-польском помежье переменливая облачность, короткочасовый дождь, махчимая навальница с порывами ветру до 14 метров за секунду, температура по ветру ночи плюс 10-12, в день 20-24 выше за ноль.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Подляски. Подляски. Концерт пожаданий.
4: Вітаємо усіх, щиро вітаємо на хвалях Білоруського радіо «Рація». А тут Юра Здяшук.
5: І Ганна Комінш. І у нас наперед ще 2 години з білоруською, подляською і українською музикою. І, звісно, з пожеданнями для ваших родних, сябров, знайомих. Для гэтага

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 у Польши. Командуючи силами беспилотных систем Украины, погрожая Лукашенко. Былые политвязни в Беларуси под постоянным тиском силовиков. У музея «Вольная Беларусь» открывается выстава про дуды. С новинами Стась Дедерка. 1543 день войны. Командующий силами беспилотных систем Украины Роберт Броуди выступил с беспрецедентными погрозами на адрес Лукашенко. Он назвал его гауляйтером и переиначил прозвище на Лукашеску по аналогии с румынским керовником Чаушеску, якого расстреляли у выніку народного повстання. Цитата. «Мы фиксуем пролет кожного особного шахеда, який, скориставшися коридорами Беларуси, накеровывается в Украину, кожную твою фрикцию и хистань мілітарного тіння. Твоє концевіно уже по самої плечі у кривавій юшці забойства у мирних українців». Конец цитати. Заява Броуді прогучала після наради президента України Володимира Зеленського з керівниками Генштабу Збройних сил України, Головного управління виведки Міністерства оборони, Служби безпеки України, Служби заміжної виведки України. По виніках той наради Зеленський серед іншого засвідчив. Протягуємо фіксувати спроби Росії ще більше утягнути Білорусь у війну супроти України. Ведаем, что отбылись додатковые контакты помеж российцами и Лукашенко, мета яких переконать того долучиться до новых агрессивных операций у России. У приватности Россия разглядая пляны операции в направку на полдень и на полночь от территории Беларуси, альбо супроти Черниховско-Киевского керунка в Украине, альбо супроти одной из краинов НАТО, миновито с территории Беларуси. Украина володая деталями размовы помеж Россией и Беларусью, стержая Зеленский. Репрессии в Беларуси. Былые политвязни, вызволенные по так званым помилованиям, находятся под постоянным тиском силовиков. Про это информует правооборонный центр «Весна». Люди, обязанные отзначаться у районном управлении внутренних справ, поведомляются, что у некоторых выпадках раз на 3 месяцы, але магчимо и частей. Так само до помилованных у некоторых выпадках приходят с проверками супрацовники милиции. На думку правооборонцев, это системная политика державы, накированная на то, как сделать человека изгоем на вот после формального отбытия покарания. Статистика. У красавіку Беларусі найбольш подорожали особные виды коммунальных послугов. Про это свідчить проведенный выданием «Позірк» анализ звесток Белстату. Тарифы на обыходжанне с твердыми коммунальными откидами повеличились больше, чем на 23%. Канализацию вододведения больше, чем на 20%. Притым потаннели такие послуги, как ритуальные, прикладно на 7%, и аренда жилья на 0,5%. У лидерах по росте тарифов за 4 месяца поездки на пригородных автобусах амаль плюс 26%. Дуды. Музыка минулого и сучасности. Выстава под таким заголовком открылась сегодня в Музее Вольной Беларуси. Экспозиция трапила на мапу Варшавской ночи музея в 2026. Вечера отбудутся авторские экскурсии с Евгеном Барышниковым, музыком, доследчиком и выкладчиком дударской традиции. Организаторы отзначают, что наведники смогут докрануться до таемницы створения дуды и поспробовать себе в роли дудара. От 23 годины почнется дударский опен-эйр. Выступить белорусские и польские дудары с танцами под открытым небом. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: У неделю 17 травня на белорусско-польском помежье переменливая облачность, короткочасовый дождь, махчимая навальница с порывами ветру до 14 метров за секунду, температура по ветру ночи плюс 10-12, в день 20-24 выше за
0: ноль. Радио Рация. Первое трансграничное радио FM. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
3: Подляски.
4: Подляски.
3: Концерт пожаданию.
4: Концерт пожаданию.
5: Шчыра вітаем усіх на хвалях 98.1 у Беластоку і Гародні, 99.2 у Берасці Белай Падляскай. Тут Юра Здзяшук.
6: І Ганна Коменш. І у нас наперадзе яшчэ гадзіна нашага канцэрту. Таму тэлефануйце ў студыю на нумар 654-51-51 альбо пішыце смс на нумар 508-667-663, якія для вас здымя Сергей Верамеенка. які, до речі, Миколаєвич по прозвищу, бо сьогодні шмат Миколаєва віншують, то і ми віншуємо Сергія Миколаєвича.
5: Ну що ж, а ми починаємо пісню, яка чекала-чекала і дочекалася. «За дівчиною» співаємо усі разом з колективом «АС».

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 у Польши. Война в Украине, змены у громадской думцы России, выборы у КР, явка вельми низкая. Под Барановичами бесправника спыняли со стреляниной. Новинами стать Дедерка. 1543 день войны. Украинские удары по России упершиню за час войны стали турбовать российцев больше, чем сам фронт. Как показало опытание подконтрольного Кремлю фонду ФОМ, 18% российцев назвали головной темой тыдня украинские обстрелы территории России. Для сравнения, тему так званой СВО, специальной военной операции, основной назвали 16%. Означается, что такое отбывается упершиню с початку полномасштабной войны. Цікавість до українських ударів почала різко рости після дронових атаків на Білгород, Москву і російську нафтову інфраструктуру. Особливо прикметний ефект став після ударів по НПЗ і нафтобазах, які привели до проблем з паливом і скорочення нафтового експорту Росії. Выборы у КР. На выборах у Координационную Раду Беларуси с 12 до 16 травня проголосовали амаль 1300 человек. Керовница выборчая комиссия Лена Приходько заявила о полновартостной праце сайту и платформы для голосования на выборах у КР 4-го скликания. Цитата. «Мы не можем теперь сказать, что явка невысокая, только тому, что люди спробовали проголосовать, и у них ничего не вышло. Эту колькость мы покуль не можем нияк вылечить», процитовала Лену в издании «Позерк». Для яе аб нізкай яўцы сведчыць невялікая колькасць загрузак прыкладанняў на мабільныя прылады. Прыходзька дадала, што асаблівасцю DOS-атак стала 100% эмуляцыя наведнікаў. То бок ты не можаш сказаць, гэта быў бот ці наведнік, таму што боты настолькі якасныя. Учора, напрыклад, на адзін сервер было прыблізна 90 мільёнаў запытаў. То бок тое, з чым маем мы справу цяпер, гэта насамрэч беспрэцэдэнтная, накіраваная, вельмі дарагая, вельмі якасная аперацыя. Конец статы. Голосование на выборах у Координационную Раду подолжили до полдня 19 травня. Инцидент у Барановицким районе. Супрацовники Держаутоинспекции выкористали зброю, каб спынить автомобиль Volvo, кировца якого небеспечно поводился на дорозе. Инспекторы подали автомобилисту сигнал на спынение для вёски Янова, а Литой просто поехал прэч. Выники медичной проверки звыш 1 промилле алкоголю у выдыханом поветры. Кировцу чекаешь штраф 200 базовых величинёв. Это прикладно 9000 рублёв. Про літаратуру. У чацвер 21 траўня у Віленскім беларускім музеі імя Луцкевіча адбудзецца літаратурны вечар былога кіраўніка беларускай службы Радыё Свабоды Александра Лукашука. На ім ён прадставіць сваю новую кнігу «Незавершанасць», якая месяц таму выйшла ў беластоцкім выдавецтве «Камунікат». Пра кнігу кажа выдавец Яраслаў Іванюк.
3: Гэта ўжо другая кніга гэтага аўтара, якую выдае «Камунікат». Раней «Гульня у Освальда», якую мы выдали в минулом году. Это про забойцу президента Кеннеди, его мінський след, так бы мовить. Книга «Незавершенность» — это зусім іншое выдание. Это книга абсолютно мастацкая. Это книга так само с такой литературной критикой, я бы сказал, автора.
2: А кроме презентации своей книги, Александр Лукашук расскажет про свои встречи с разными ведомыми людьми, у тем лику письменниками, а так само про штучный інтэлект, які виконає романс, на його слово. Наші новини доступні так само на сайті рація.ком або на аккаунтах рації у соцсетках і месенджерах.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У неделю 17 травня на белорусско-польском помежье переменливая воблачность, короткочасовый дождь, махчимая навальница с порывами ветру до 14 метров за секунду, температура по ветру у ночи плюс 10-12, у день 20-24 выше за ноль.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. In the mix. Mix. Авторские миксы. Диджей.

Каже про свою хвалу, про хвалу Айца, так само про нашу хвалу. Мы чуваем, что отбывается что-то важное, а лишь что. Наша сучасная уражливость не занадто сугучная с этим словом. Хвала — это перш за все интенсивность існавання, а уже потом выпроменивание, бляск хвалы, якую Моисей хотел сузирать, уж и не как я убачил твою хвалу. Сын, ставши человеком, отримает новую хвалу и переменит лёс человечества. Раз свою смерть с любовью и про свое увоскресенье, он открывает шлюзы Божьего життя, якое сможет нас наполнять и переменять. А дарую их життем вечным, и у их буду огорнуту хвалою. Отсюль слово святого Ірнея, хвалою Бога з'являється человек. Але Ірней додає тое, про что мы часто забываем, а життем человека з'являється сузирання Бога, а значить удел у его житті. Можно сказать, что Иисус вельми цвяроза и реалистично подошел до питання протягивания своей справы, якую покинул сповнять костелу. Ключевые наказы не покидают ніякого сумневу, что треба чинить. Кожная улада на небе и на земле не означает людского панавання, якое разумеется в категориях политики ці керавання. Иисус потлумачил, як треба її разуметь. Улада основывается на служении, на почутті отказности, верности в выполнении своих обов'язков. Ненавіта таким чином и в таких околичностях Иисус будет сопровождать костел на земле. Его боские авторитеты особо гарантуют, что костел сможет спокойно исполнять свою миссию поводле этих указаний, бо Христос будет нестомно чувать над успехом евангелизационной миссии. Але есть умова. Это повинна быть евангелизационная миссия у разумения Евангелия, а не поводле уявления у этого света. И тут возникает проблема в разумении и верном выкористании правил евангелизации. По своей сутности она базуется не столько на научании, кольки на тем, как пробить людей в учнями. Этот процесс потребует инициативы, активности и уделу. Идите. Нельга тривать у нерухомости и чекать. Треба предпринимать разные деяния, которые помогут довести до других людей с посланием Евангелия. Это послание, которое так само называют керигмой, просто и короткое. В наиважнейшем сучасном документе

черговый день, як новый крок до шляху, як новый опыт, новым сенсом жить. А насамрэч,

0: Хельсинки.
1: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
0: Рация Кроп.ком.